Так, майстер, догони, так, майстер, чего найдешь, га, побок, не дай позвать. Кер, и я сам так майстер, да се хитро лотим посла, па не рабим нити ведет, нити знат. Не видим глих разлике, у шпени аль па пальци, сам па уро на терени, па две уре на мальци, я сам майстер, у беседи и у слики, и делам все так.

на Поти и Новделу. Корошки радио. Ритъм Корошка. Добра книга. Топло полетие. Хладна пияжа. И твои най-любши хити. Полетие с Корошки.